Это Гена Бульбис, Тюса, наверно, осе. Гена Фафана, Гена Фафасана, Гена Фафана, Гена Фафана.